0: Помощь, помощь. Шина, шина. Митопу, митопу, митопу. Пихром, пихром. Сидели меня, ой, блин, конечно, фильм, конечно, фильм. Тихо на пивиоши, пивиоши. Можно так подлезть, не то мэна, не то мэна. Это машин про шопу, про шопу. Пусть их широк шеи, широк шеи. Кисай мокрошеи, кисай мокрошеи.
1: Он эфект, он эфект.